тоже вида целого лучше. Моего глаза, как оленя, у них прекрасно на ночь. Хочу, чтобы уже это целовал лучше моего глаза, как оленя, у них прекрасно на ночь. Целовал лучше моего глаза, как оленя, у них прекрасно на ночь. Я хочу, чтобы уже это целовал лучше моего глаза, как оленя, у них прекрасно на ночь. Хочу, чтобы уже это целовал лучше моего глаза, как оленя, у них прекрасно на ночь. Олень, олень, мои прекрасные глаза. Но я хочу, чтобы лучше ты целовал лучи мои в глаза, как оленя, у них прекрасные глаза. Но я хочу, чтобы, когда я трепещу, общий трепет приобщился вселенной. И я хочу верить, что есть что-то, что остается, когда...